0: приятно. Don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Подробности для получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте взеленомгороде.ру. 12+.
2: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН НП 319-784-735-42-98.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
9: Аквапарк «Океан»?

0: обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцент 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте». «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете

0: реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: «Московская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
1: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация наш.дом.рф.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Белая, белая, белая волна.
3: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна». С 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Брышков Алексей Владимирович. Угрына П-319-784-735-42-98.
5: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. О, Фианит Ломбард. Ближе близкого.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Камчхон.
1: На юго-востоке корейского города Пусан приютился яркий уголок восточной культуры – культурная деревня Камчхон. Она раскинулась на склонах холмов. Разноцветные домики здесь стоят террасами плотно друг к другу, но так, чтобы не загораживать соседям вид. Выглядит как нарядная открытка, хотя история у этого места отнюдь не открыточная. Поселение появилось в 1950 году во время Корейской войны. Здесь селились беженцы с севера полуострова и последователи загадочной религии Тхагыкто. Долгое время этот район оставался бедным и неблагоустроенным кварталом с непростой репутацией, фактически трущобами. Все изменилось в 2009 году, когда жители, художники Пусана, городская администрация и Министерство культуры запустили проект художественного квартала. Старые дома начали красить в яркие цвета, стены и лестницы превратились в площадки для росписи, на улицах появились скульптуры и арт-объекты. Так Камчхон стал культурной деревней и одной из самых узнаваемых точек Пусана. Улицы здесь узкие, поэтому дворы часто устраивают прямо на крышах. Для туристов проложено несколько маршрутов – короткий, средний и длинный. Чтобы гости не заблудились, на стенах и заборах красуются яркие указатели в виде рыбок. В некоторых местах из таких рыбок складываются целые панно, у которых постоянно фотографируются. Есть в Камчхоне и свой маленький литературный сюжет. Один из самых популярных арт-объектов – «Маленький принц и лис». Рядом можно увидеть розу, баобаб и самого Антуана де Сент-Экзюпери в образе летчика на крыле красного самолета. По пути встречаются кафе, сувенирные лавки, уличные росписи, скульптуры людей, животных и странных птицеобразных существ с человеческими лицами. А в конце прогулки можно взять предсказание судьбы из автомата. Правда, прочитать его без знания корейского будет трудно. Камчхон – место для тех, кто ищет спокойствия и красоты в самых простых вещах. Здесь можно почувствовать дух традиционного корейского поселения, насладиться красочными рисунками и по-настоящему отдохнуть от суеты.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.nn.ru. Банк-партнер Паус оф Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Мол. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки, от обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Мол. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».

0: и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая» – просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Океанис, Океанис Молл.
2: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Міська 15Е.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела. Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
3: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
4: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэмок. Узаконсите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
5: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия обращайтесь в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2000.

0: Круглосуточно РУ.
1: 6+.
2: Зачисляй хранит РАТ. Зачисляй хранит РАТ.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй хранит РАТ с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио «Монте-Карло».

Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, 200 билетов и получения на озон.ру. 16+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
8: Неделя с группой «Simply Red» на «Радио Монте-Карло».
9: «Something got me started».
10: В 91-м году группа Simply Red выпустила один из самых успешных своих альбомов «Stars». Пластинка включала одноименную песню, ставшую визитной карточкой команды. За выходом диска последовало масштабное двухлетнее мировое турне, охватившее 1,5-миллионную зрительскую аудиторию. Сам же альбом был продан в мире тиражом более 8 миллионов копий, а группа получила за него World Music Award. В 2000 году альбом «Stars», включавший также песню «Something Got Me Started», вошел в сотню лучших британских альбомов всех времен по версии журнала Q.
11: Simply Red.
9: «Something Got Me Started».

0: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
2: 16+.
3: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в Гагаринском парке «Авеню» и «Муравье».
4: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
6: Скорость есть, выбор есть, выгода по трейдину есть, есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
7: Exit. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
9: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте zelenomgorode.ru. 12+.
10: И Брышков Алексей Владимирович. Угры на 319-784-735-42-98.
11: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом спа-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Работа, стресс, суета.
5: Дела, быт, усталость.
4: Дорогая, пора в отпуск.
6: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угорань 102-747-67-368. 18+.
7: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
4: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
5: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
6: Акция действует до 15 августа 2026 года.
7: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Постбанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
9: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
10: Exit. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
12: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
13: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
14: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Медом!

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио

0: Реклама.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Куда поместится?

0: Инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Панорама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
7: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио Монте-Карло.

0: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
2: ИП Брышков Алексей Владимирович. ГРН 319-784-735-42-98.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026 rules.
5: Первый

0: фантастики Республики Парк-Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Труумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек.

0: круглосуточно. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Неделя с группой «Simply Red» на «Радио Монте-Карло».
5: «Never, never love».
6: До 16 лет основатель группы Simply Red Мик Хакнелл не занимался музыкой всерьез. Гораздо больше он интересовался футболом и потом, став знаменитым и богатым, даже хотел купить футбольную команду. Дорогу в музыку Мику открыл концерт панков Sex Pistols в Манчестере в 76 году. Под впечатлением от этого концерта Хакнелл собрал свою первую группу The Frantic Elevators, которая играла дикий панк-рок. Команда просуществовала несколько лет и даже записала пару синглов. Правда, свою аудиторию так и не нашла. Через некоторое время после распада группы Мик Хакнелл собрал новый коллектив, который стал знаменит под названием Simply Red.
5: Simply Red. Never, never love.

0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Суздальцева Инга, косметолог Садко, кандидат медицинских наук. Я выбираю интеллектуальное омоложение. Точность, продуманные решения и мои авторские протоколы подарят вашей коже новую жизнь. Я вижу результат. Я Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
10: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэнк. Узаконсите строй проект декларации на наш.ном.рф.
11: Саваде-ха! Инде!
12: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Океанис, Океанис, пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.

0: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
3: Exit. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Глэмпинг на крыше.
2: Возможности загородного отдыха у современных сити-эскейперов растут в геометрической прогрессии, и некоторые варианты способны заинтересовать единением с природой даже самых замшелых горожан. Таков, например, городской глэмпинг, он же глэмпинг на крыше, он же на английский манер rooftop glamping. Суть одна и та же. Городской глэмпинг представляет собой комфортабельный шатер, установленный на крыше какого-нибудь торгового центра или многоквартирного дома прямо в мегаполисе. Есть такие точки и в Нью-Йорке, и в Мехико, и в Сингапуре. И даже несколько раз был такой проект в Москве. Отдыхающим предлагается пожить как турист в палатке, не удаляясь от города и продолжая пользоваться всеми его преимуществами. При этом еще и палатка оборудована почти как городская квартира, с мягкой постелью, душем, электричеством и обогревом. Чтобы отправиться в такой глэмпинг, можно даже не брать отпуск и ходить на работу прямо из палатки на крыше. Чаще всего в городские глэмпинги люди едут в поисках впечатлений и за комфортом, поскольку смотреть сны в спальных мешках и на холодной земле готовы далеко не все. Есть городские романтики, которые арендуют место в глэмпинге для свидания или для сказочного предложения руки и сердца. Есть и семьи, которые хотят удивить своего ребенка, а есть и просто горожане, желающие посмотреть на свой город глазами туриста.
0: Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе.

Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum.

0: огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. От

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, 200 билетов и получения на zon.ru. 16+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшие, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Личное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
5: 16+.
6: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
8: Аквапарк «Океан»?

0: забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
1: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная репарация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Для получения уточните на сайте fortuyut.ru или в ТЦ «Fortuyut» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Fortuyut». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
0: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
4: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
3: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
4: Лови волну выгод, да?
3: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
0: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню. Осьминог по-галисийски. Родиной коронного блюда северо-запада Испании, осьминога по-галисийски, считается город Луго, куда жители других населенных пунктов Галисии в былые времена приезжали на ежегодные ярмарки. Второе название блюда – пульпо аля фейра, праздничный осьминог, родилось как раз на этих шумных ярмарках. Там у местных поварих, которых называли пульпейрос, гости Луго и учились готовить это блюдо. Несмотря на то, что многие считают верным утверждение «лучшие повара мужчины», в Испании говорят, что именно осьминога приготовить идеально способны исключительно женщины. Удивительно, но осьминог по-галисийски стал традиционным лакомством не на побережье, а в испанской глубинке. Это может объясняться тем, что его намного удобнее хранить в засушенном или в замороженном виде, чем другие морепродукты. Кстати, свежевыловленного осьминога готовить не рекомендуют. Щупальца не успеют стать мягкими и будут напоминать резину. Главным секретом приготовления осьминога считается умение правильно рассчитать время. Варить его нужно около 20 минут. Это оптимальный срок для того, чтобы он успел приготовиться, но при этом не стал слишком мягким. Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Друмель.
2: Друмель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Друмель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: круглосуточно
1: ровно. Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь.

0: свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Мама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
4: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. Совместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
5: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
3: Exit. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэмак. Узаконтите строй проект декларации на наш.ном.рф.
6: Сауадеха! Инде!
7: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
11: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали.

78. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло. If you don't know me by now.
1: В начале 89-го года группа Simply Red выпустила третий студийный альбом под названием A New Flame. Пластинка имела большой международный успех. Из 10 вошедших в нее треков 8 были композициями Мика Хакнелла, а 2 — каверами. Одним из них стала песня из репертуара Барри Уайта «It's Only Love». Другим «If You Don't Know Me By Now» вокального ансамбля «Harold Melvin and the Blue Notes». Этот трек впоследствии стал одним из самых громких хитов британской группы.
0: Simply Red. «If You Don't Know Me By Now».

0: Реклама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
1: 16+.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Скоро свадьба, Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желать счастья молодым.
6: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
7: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
10: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Скучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: 21 год и 21 день – столько длилась велокругосветка художника, писателя и путешественника Владислава Кетова. 169 тысяч километров, 196 стран и маршрут, пролегающий вдоль всей береговой линии Земли. Это не просто путешествие. Это способ прожить жизнь, увидеть планету целиком и испытать себя на прочность. Свое путешествие Кетов начал в 1991 году из Польши, а закончил в 2012. Но сама идея родилась гораздо раньше, еще в 1983 году. При этом подготовка заняла долгих 5 лет. Его путь уникален не только протяженностью, но и маршрутом, и тем, что все это на велосипеде. Путешественник проехал через 8 зон боевых действий, пересек Сахару и Аравийскую пустыню, взобрался на горные перевалы, а на Дальнем Востоке ориентировался по следам тигра. В дороге Кетов зарабатывал тем, что лучше всего умел. Рисовал портреты. Более 100 работ остались в коллекциях людей по всему миру, а одна из картин украшает штаб-квартиру программы ООН по окружающей среде в Найроби. По словам самого Кетова, главное путешествие не борьба со стихией, а умение жить в ее ритме. Если подобрать правильное снаряжение и настроиться на природу, опасностей почти не остается, говорит он. Сегодня Владислав Кетов – член экспертного совета Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества и автор книги «Терриметр» или «Контур Кетова», в которой собраны размышления и открытия, сделанные за 20 лет пути вокруг света.
0: Нескучное путешествие.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам...

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
5: ИП Брыжков Алексей Владимирович. Украина, P319-784-735-42-98.
6: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом спа-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монтек».

0: реклама.
1: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Океанис, Океанис, но...
5: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
6: Белая, белая, белая волна.
7: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
8: ИП Барышков Алексей Владимирович. Угры НП 319-784-735-42-98.
9: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все. И даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
10: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
11: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
12: Аквапарк «Океан»?

0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Велки Поповицы даже Косил знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Косил темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Я тебе

0: «Королевская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Работа, стресс, суета.
4: Дела, быт, усталость.
3: Эх, дорогая, пора в отпуск.
5: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Строй. Проектная репарация. наш.дом.рф.
7: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
8: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
7: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
8: Лови волну выгод, да?
7: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
9: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

Нижнем Новгороде 6 часов вечера. Радио «Монте-Карло».

0: реклама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
2: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН П 319-784-735-42-98.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.

0: ощущение абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин Парк от каркас «Монолит». 420-5020. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Пинагбет. Национальная филиппинская кухня в первую очередь славится разнообразными блюдами из морепродуктов. Рыба и прочие дары моря готовятся как самостоятельно, так и в сочетании с другими продуктами. Например, пинагбет представляет собой жаркое, приготовленное из местных овощей, горькой тыквы, баклажанов, окры, стручковой фасоли, гороха и других бобовых с рыбным паштетом. Иногда в пинагбет также добавляются креветки, а в более сытную его разновидность – мясо, чаще всего свинина. Придумали это блюдо илоки, третий по численности народ Филиппин. Название «пинагбет» переводится с их языка как «высушенный» или «сморщенный». Такое имя было дано блюду, потому что овощи, входящие в его состав, в процессе приготовления сильно высушиваются и становятся хрустящими, при этом не теряя своего вкуса. В наши дни пинагбет, ставший одним из символов филиппинской кухни, пользуется невероятной популярностью как у местных жителей, так и у туристов, желающих с одной стороны попробовать местные деликатесы, а с другой быть уверенными, что все компоненты этих самых деликатесов им хорошо знакомы и не опасны для жизни.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: мама.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
1: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на «Наш.дом.рф».
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
6: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. Совместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
7: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Закончите строй. Проект декларации на наш.дом.рф.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422 6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на штучка.дом.рф.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
8: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Мол. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Мол. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
9: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
10: В городце в торговом центре «Добрыня».
11: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией Comfort 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

с группой Simply Red на радио Монте-Карло. Holding Back the Years. Главный автор песен в группе Simply Red, ее основатель и фронтмен Мик Хакнелл. Он же единственный бессменный участник команды. Однажды Мик даже как-то обронил фразу, что Simply Red по сути его сольный проект, чем несказанно обидел других участников группы. Тем не менее, факт остается фактом. Подавляющее большинство песен группы написаны именно им. А еще Хакнелл трижды лауреат премии Brit Awards, обладатель двух премий Ivor Novello, в том числе как композитор года, а также лауреат World Music Award и премии MOBO за выдающийся вклад в музыку. Simply Red. Holding Back the Years.

0: наделяетесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить. Диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют». Красноармейская, 15Е.
2: Савадеха. Инде.
3: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела. Медом!

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Работа, стресс, суета.
3: Дела, быт, усталость.
2: Дорогая, пора в отпуск.
4: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
5: Океанит, Океанит Молл.
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
9: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.рекламодиалог.р этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
1: 16+.
2: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

«Голосы мира» на радио Монте-Карло. Камчхон. На юго-востоке корейского города Пусан приютился яркий уголок восточной культуры – культурная деревня Камчхон. Она раскинулась на склонах холмов. Разноцветные домики здесь стоят террасами плотно друг к другу, но так, чтобы не загораживать соседям вид. Выглядит как нарядная открытка, хотя история у этого места отнюдь не открыточная. Поселение появилось в 1950 году во время Корейской войны. Здесь селились беженцы с севера полуострова и последователи загадочной религии Тхэгэкто. Долгое время этот район оставался бедным и неблагоустроенным кварталом с непростой репутацией, фактически трущобами. Все изменилось в 2009 году, когда жители, художники Пусана, городская администрация и Министерство культуры запустили проект художественного квартала. Старые дома начали красить в яркие цвета, стены и лестницы превратились в площадки для росписей, на улицах появились скульптуры и арт-объекты. Так Камчхон стал культурной деревней и одной из самых узнаваемых точек Пусана. Улицы здесь узкие, поэтому дворы часто устраивают прямо на крышах. Для туристов проложено несколько маршрутов – короткий, средний и длинный. Чтобы гости не заблудились, на стенах и заборах красуются яркие указатели в виде рыбок. В некоторых местах из таких рыбок складываются целые панно, у которых постоянно фотографируются. Есть в Камчхоне и свой маленький литературный сюжет. Один из самых популярных арт-объектов – «Маленький принц и лис». Рядом можно увидеть розу, баобаб и самого Антуана де Сент-Экзюпери в образе летчика на крыле красного самолета. По пути встречаются кафе, сувенирные лавки, уличные росписи, скульптуры людей, животных и странных птицеобразных существ с человеческими лицами. А в конце прогулки можно взять предсказание судьбы из автомата. Правда, прочитать его без знания корейского будет трудно. Камчхон – место для тех, кто ищет спокойствия и красоты в самых простых вещах. Здесь можно почувствовать дух традиционного корейского поселения, насладиться красочными рисунками и по-настоящему отдохнуть от суеты. Улицы мира.

Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года.

0: Круглосуточно.ру. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Rocky said, "Did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?"
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов.

0: Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама. Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супер выгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
1: Exit. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
1: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
4: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скоро свадьба, а Алтые. Обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желать счастья молодым.
6: В торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
7: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка «Швейцария». Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня.

0: круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На «Радио Монте-Карло». Цитаты.
2: Я рассказчик. Во время своих выступлений я, по сути, просто сажусь к роялю и рассказываю историю. Нэт Кинг Коул.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать.

0: обновленный сайт «Радио Монте-Карло» – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
1: Если кого и можно назвать мистер джаз, то это Луи Армстронг. Он был и навсегда останется воплощением джаза. Армстронг – это то, что я называю американским стандартом, американским оригиналом. Дюк Эллингтон.

0: Панорама. Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатnn.ru. Банк-партнер «Паус оф Комбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422 6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
4: Exit. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: Медом

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Аквапарк «Океан»?

0: мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
2: 281-85-99.
3: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
4: 16+. Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Постбанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
5: Океанис, Океанис Мол.
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.

0: получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинск, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Постбанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слушайте

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета.

0: и разнообразнее.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Красноармейская 15Е.
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин Парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
3: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.